Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles.
2: Композиция «О, Дарлинг» была написана Полом Маккартни в 1969 году. По замыслу Пола, его голос должен был звучать в песне так, как будто он исполняет ее на концерте. Маккартни долго не мог добиться желаемого результата и переписывал вокал огромное количество раз, пока все не получилось так, как он хотел.
1: The Beatles. «О, Дарлинг».

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Love Me Tender» вошла в одноименный фильм, в котором Элвис Пресли впервые попробовал себя в качестве актера. Песня стала безумно успешной. Возглавив национальный чарт США, «Love Me Tender» оставалась главной песней в Америке в течение 5 недель. А тираж пластинки «Love Me Tender» достиг 1 000 000, что в те времена было случаем исключительным, когда речь шла о саундтреке.
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Радио Монте-Карло.

latest hit to the wisdom of old.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Власти Таиланда приняли решение сократить срок без визы с 60 до 30 дней для туристов из более чем 90 стран, в числе которых Россия. Министр туризма страны уточнил, что следующий шаг – уведомление различных ведомств о принятой резолюции. Для граждан большинства стран вновь будет действовать ограничение на безвизовое пребывание в стране сроком в 30 дней. Министр пояснил, что власти ставят целью не только увеличение турпотока. Акцент должен быть сделан на качественных гостях. Эксперты российской туротрасли уверены, что изменения не затронут большую часть путешественников из нашей страны. Однако они коснутся зимовщиков, релокантов и цифровых кочевников. Туристы уже забронировали половину номеров в отелях Краснодарского края на лето, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Ирину Петухову. По ее словам, глубина бронирования на морских курортах составляет 2-3 месяца. Летом Краснодарский край планирует принять 8 миллионов 400 тысяч гостей. Это значение соответствует 2025 году. Если ситуация сложится благоприятно, есть шанс достигнуть показателей 2024. Тогда на Кубани отдохнули 10 миллионов туристов. Петухова отметила, что в регионе работают более 10 тысяч средств размещения на 600 тысяч мест. Летом туристы могут отдохнуть на 600 пляжах, посетить винодельни, съездить на экскурсии. Также для гостей разработана масштабная событийная программа.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?» маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секундой позже Пресли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «I'll Lonesome Tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
0: Элвис Пресли. «I'll Lonesome Tonight».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 29.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: До того, как появился проект «Санта Эсмеральда», его будущий фронтмен и вокалист Лерой Гомес, американец по происхождению, подрабатывал в Европе сессионным музыкантом. Одним из исполнителей, пригласивших его для записи партии саксофона, стал сам Элтон Джон. В парижской студии талантливого молодого человека заметили продюсеры и авторы песен Николас Скорский и Жан-Мануэль Дескарно и предложили Лерою Гомесу создать собственный проект, который был назван «Санта Эсмеральда».
0: «Санта Эсмеральда. You're my everything».

0: Реклама.
1: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога Юга Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этноэлектро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
2: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Prime Video выпустил заключительный трейлер сериала «Паук Нуар». Релиз состоится 27 мая. Главную роль исполнит Николас Кейдж. Он воплотил частного сыщика Бена Райли, борющегося с преступностью в Нью-Йорке 30-х. Кейдж озвучивал одну из версий персонажа в оскароносном мультфильме «Человек-паук. Через вселенные» 2018 года. В шоу также снимались Ламорн Моррис, Брэндон Глисон, Джек Хьюстон, Ли Цзюн Ли и другие. Шоураннерами выступили Орен Уизел и Стив Лайтфуд. Сериал выйдет как в черном белом, так и цветном вариантах. На Prime Video вышел финальный эпизод шоу «Пацаны». Сериал завершился на 5-м сезоне. Проект Эрика Крипке основан на одноименных комиксах, рассказывает о конфликте линчевателей и кровожадных супергероев. Роли в сериале исполнили Карл Урбан, Энтони Стар, Джек Уэйт, Дженсен Эклз и другие. Эпизод также показали в кинотеатрах США с эффектом полного погружения. После окончания сериала запланировано несколько спин-оффов, в том числе «Восход корпорации Волт».

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Колизей. Главная достопримечательность Рима, древний амфитеатр Колизей, в наши дни является настоящим символом итальянской столицы, знакомым даже тем, кто ни разу не был в этом красивейшем городе. Изначально сооружение носило имя «Амфитеатр Флавиев», а название «Колизей» от слова «колоссеус» – «колоссальный» – получило лишь в VIII веке. Его строительство началось в первом веке нашей эры при императоре Веспасиане, который хотел как можно скорее стереть из народной памяти своего предшественника Нерона и прославить династию Флавиев. Неслучайным местом для возведения грандиозного сооружения было выбрано дно осушенного искусственного водоема, который был вырыт перед Золотым домом Нерона. Император Веспасиан хотел произвести впечатление на римлян и подарить им то, в чем, по его мнению, они больше всего нуждались – зрелище. Причем ему удалось это сделать еще в период строительства амфитеатра. Любопытные горожане собирались на улице и как спектакль смотрели на рабов, которые круглосуточно таскали камни и возводили будущую гордость Рима. Празднования по поводу завершения строительства амфитеатра продолжались 100 дней. За это время на арену Колизея вышли сотни гладиаторов и более 5000 диких животных. Представления, поражающие своей жестокостью, устраивались здесь вплоть до 405 года, когда император Гонорий запретил гладиаторские бои, так как они противоречили духу христианства, ставшего господствующей религией в Римской империи. После этого амфитеатр постепенно пришел в запустение, а в 15 и 16 веках рисковал вообще прекратить свое существование, так как его стали использовать как источник строительного материала. Например, из Колизея были взяты камни для возведения Венецианского дворца и Палаццо Форнезе. Тем не менее, в 18 веке отношение к древнеримскому амфитеатру стало значительно более уважительным. Тогда под свою защиту сооружение взял папа Бенедикт XIV. Сегодня же этот памятник древней архитектуры и истории также находится под надежной защитой, теперь итальянского правительства. Колизей превратился в главную городскую достопримечательность, а в 2007 году был признан одним из новых 7 чудес света.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 29.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 9 утра. Вы слушаете Радіо Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: СК-10.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: Вы искали Синий Яр? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий Яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Dua Lipa анонсировала выход концертного фильма Dua Lipa Live from Mexico и лайф-альбома. Оба записали на последних шоу тура Radical Optimism в Мехико. Фильм выйдет 21 мая в 10:00 по тихоокеанскому времени на Ютубе. Лайф-альбом появится на стримингах 22 мая. Физические копии доступны для предзаказа и будут отправлены 5 июня. В трейлере Липа обращается к толпе. «Этот тур стал самым красивым и значимым опытом в моей карьере. Вы создали нечто большее, чем шоу. Вы создали семью, и я чувствую это каждую ночь». Кельвин Клейн и Чонгук из BTS подготовили первую совместную коллекцию. В нее вошли около 20 моделей. Среди них куртки, брюки, худи, свитшоты, футболки и нижнее белье. Стоимость вещей от 29 до 699 долларов. Кинематографичная коллекция, которая воплощает дух свободы, присущей дороге, говорится в соцсетях бренда. По словам Кельвин Клейн, Чонгук участвовал в разработке коллекции вместе с командой бренда. Он выбирал цвета, помогал разрабатывать принты и другие детали. Кампейн с артистом в главной роли снял Аластер Маккеллан. Чонгук стал глобальным амбассадором Кельвин Клейн весной 23-го. Он регулярно участвовал в рекламных кампаниях бренда. Недавно певец стал глобальным амбассадором Шанель. «Для меня Шанель — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего», — прокомментировал он.

0: Кино-меню на радио Монте-Карло. Каноли. Как известно, итальянцы треть своей жизни проводят за обеденным столом. А потому нет ничего удивительного в том, что криминальная драма «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы по мотивам романа Марио Пьюзо изобилует не только сценами гангстерских разборок, но и сценами еды. Дотошные любители саги подсчитали, что в фильме более 60 эпизодов, где персонажи едят или выпивают. В третьей части культового фильма персонажи не раз упоминают вафельные трубочки «Каннолли». Эти фразы стали одними из наиболее цитируемых. Одна из самых известных – «Оставь пистолет, возьми каннолли». Изначально в сценарии была только первая часть фразы. Но потом было решено добавить немного бытовых деталей. В результате получилась очень правдоподобная сцена, показывающая дуализм итальянской мафии, где парадоксально уживаются брутальная жестокость и трогательные патриархальные устои. Символично, что Кони Корлеоне вершит суд над своим крестным доном Альтобелло с помощью отравленных каннолли. Кстати, именно в этой сцене дарения можно как следует разглядеть сладость – крупную трубочку с щедрой белой начинкой из рикотты и фруктов. Лучшие каннолли на Сицилии делают в кафе «Мадзара» в центре Палермо. Расположено это элегантное кафе недалеко от театра «Массимо», где снимались заключительные сцены «Крестного отца 3». А знатоки уверяют, что каннолли из «Мадзары» стоит попробовать даже отравленные.
1: Киноменю на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» и АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 29.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
7: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофф Топ 39», и я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофф Топ 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Американский рэпер Трэвис Скотт выступит в клубе в Стамбуле в конце мая. Его концерт запланирован на 31 мая, спустя сутки после концерта Канье Уэста. Анонс шоу появился в соцсетях турецкого приложения для покупки билетов. Исходя из него, Скотт выйдет на сцену ночного клуба Терсейн Стамбул Гранд Фактори. Для артиста это будет первое выступление в Турции. Вечер, как сообщают организаторы, пройдет при ограниченном количестве участников. Желающим попасть на концерт необходимо пройти предварительную регистрацию. В конце марта Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили совместный трек «Father». Клип на него срежиссировала Бьянка Цензри, жена Уэста. Шоу Уэста в Стамбуле должно пройти 30 мая. До приезда в Турцию рэпер собирался выступить в Нью-Дели, но концерт отменили из соображений безопасности. 25 музыкальных записей были добавлены в Национальный реестр аудиозаписей библиотеки Конгресса США. Среди них альбом 1989 Taylor Swift, сингл Single Ladies Beyoncé и голубой альбом группы Wither. Каждый год в реестр добавляют ровно 25 записей. После этого обновления их общее число достигло 700. Из 25 лишь две пластинки были выпущены после 2000 года. Альбом Swift в 2014 и сингл Beyoncé в 2008. Самая старая запись этого года «Cocktails for Two» Спайка Джонса вышла в 1944-м. 1990-е представлены 5 композициями, 80-е — 4, 70-е — 5, 60-е — 4, 50-е — 4. В реестр попадают как альбомы, так и синглы, а также трансляции и саундтреки. Робин Арнольд, председатель Национального совета по сохранению звукозаписи, поделился: «Размах и разнообразие выборки 26 прекрасно отражают масштабы американского опыта в год 250-летия нашей нации. От икон R&B до рождественского хита на испанском, от легендарной спортивной трансляции до суперзвезд этого поколения. Это захватывающее отражение Америки в ее лучшем виде».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 29.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214 ФЗ.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Другая версия.
1: На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
3: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о литературе. Британское издание The Guardian опубликовало список 100 лучших романов за всю историю. Первое место получила книга «Милдморч. Исследование провинциальной жизни» Джордж Эллиот. Вторую строчку занял роман «Возлюбленная» американской писательницы Тони Моррисон, опубликованный в 1987 году. Он обошел Улисса, легендарный модернистский роман Джеймса Джойса. В топ-10 включили также «На маяк» Вирджинии Вулф, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «Анну Каренину и войну и мир» Льва Толстого, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Мадам Бовари» Гюстава Флобера. Кроме того, в перечень попали «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «Холодный дом» Чарльза Диккенса, «Моби Дик» Германа Мелвилла, «1984» Джорджа Оруэлла, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. Помимо книг Толстого, в рейтинг включили и другие произведения русскоязычных авторов. 25-е место заняла «Лолита» Владимира Набокова, 29-е – его же «Бледный огонь», 28-я позиция досталась братьям Карамазовым, Федора Достоевского, 69-го его же «Преступлению и наказанию». «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова получила 66-ю строчку, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана 91-ю. Польская писательница и лауреатка Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук использует искусственный интеллект при работе над новым романом. Токарчук отметила, что написание обширных романов становится экономически невыгодным. Она предположила, что авторам может помочь симбиотическое сотрудничество с искусственным интеллектом. По ее мнению, писатели из-за специфики ремесла быстрее и теснее всех снюхаются с инструментами вроде ИИ, поскольку нейросети работают на обширном и ассоциативном сопоставлении фактов. При этом она испытывает щемящую печаль по уходящей эпохе. На той же встрече Токарчук заявила, что ее новый роман, премьера которого ожидается осенью, станет последним в ее карьере. Она объяснила это физической усталостью от долгой работы над большими текстами, их экономической нецелесообразностью, а также тем, что современный читатель панически ищет предельно простые истории. В дальнейшем автор планирует сосредоточиться на рассказах.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Луи Армстронг.
14: Персонаж композиции «Make the Knife» Мэкки Нож, так же как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской. Прайм.
6: УО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
10: Поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 29.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214 ФЗ.
5: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни, 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. 16 мая в городе Такаока в Японии на территории буддийского храма Дайходзи вспыхнул пожар. Возгорание произошло приблизительно в 18:43 по местному времени. Пожар полностью уничтожил здание. Жители близлежащих районов и прихожане с тревогой наблюдали, как здание храма выгорало дотла, пока от него не остался один каркас, пишет Хакоку Шимбун. Деревянное главное здание храма было охвачено сильным огнем. Пламя перекинулось примерно на 70 метров к западу, на деловой центр и еще один пустующий дом. Огонь получилось локализовать только к 22 часам. Храм Дайходзи построили в 1453 году. В нем хранились 5 картин авторства Хасегавы Тахаку, признанных культурными ценностями Японии. Двухпочитаемые изображения в одной пагоде, Кисимадзин и 10 ракшаси, 30 божеств-хранителей и мандала главного объекта почитания школы Нитирен. В момент пожара они были в городском музее. Правительство Мальты заключило договор с OpenAI, согласно которому все граждане страны получат бесплатный доступ к ChatGPT+. В Мальте запустили программу «Искусственный интеллект для всех». Доступ к ней получат в том числе граждане Мальты, которые проживают за пределами страны. Доступ к ChatGPT можно будет получить на год после прохождения специального курса по использованию ИИ. В OpenAI назвали сотрудничество первым в мире проектом такого масштаба. Программа стартует уже в мае. Мы стремимся к тому, чтобы у каждого гражданина, независимо от его происхождения, был шанс обрести уверенность в себе и навыки, необходимые для процветания в цифровом мире. Мы не хотим, чтобы наши граждане оставались в стране в эпоху цифровых технологий. Мы ставим наших людей в авангарде глобальных изменений, заявил министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Мальты Сильвио Шембри.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Острова Диомида. На расстоянии примерно 35 километров от берегов Чукотки и Аляски, посреди Берингова пролива, из воды выступают два не слишком приветливых кусочка суши. Это острова Диомида, большой и малый. Люди на этой земле появились около 3000 лет назад. Но на географические карты острова попали лишь в 30-х годах 18 века. А всего через 100 с лишним лет острова Диомида попали в историю. В 1867 году Россия продала Аляску США. Малый Диомид вместе с Аляской вошел в состав Штатов, а Большой остался России. И между островами пролегла государственная граница. Таким образом, из России в США и обратно стало возможно попасть, преодолев всего лишь чуть меньше 4 километров. После раздела территории разделенным оказалось и местное население, состоящее из эскимосов. Впрочем, страны сразу договорились, что местные могут перемещаться между островами без виз, и, кстати, действие этого соглашения до сих пор не отменено. Правда, населения на Диомидах уже почти не осталось. С большого острова все переехали на континент, а на малом людей становится все меньше, и сегодня там живут менее 100 человек, которые ловят рыбу и краба, а продукты получают баржами с материка. Однако не только приграничным статусом интересны эти два островка. Кроме госграницы, между ними проходит еще и международная линия перемены дат. Таким образом, российский Большой Диомид, который официально называется островом Ратманова, почти на сутки опережает американского Малого Диомида, официально именуемого островом Крузенштерна. Из-за местных часовых поясов разница между соседними островками составляет 21 час. Благодаря такой разнице во времени эти острова с уникальной историей, географией и такими разнообразными названиями также нередко называют «остров вчера» и «остров завтра».
0: «Открывая острова» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
13: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе, специальное предложение и трейдинг.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
4: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте ВБ.
13: ОК представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОК. 18+.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
19: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22:30 на 5-м канале. Для зрителей старше 18 лет.
20: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 19. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
3: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация. Этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru 6+.
4: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Роберт Дауни-младший заявил, что в рабочих процессах последнее слово за супругой. Он подтвердил, что его жена Сьюзен примет окончательное решение о том, будут ли они снимать еще один фильм о Шерлоке Холмсе. Сьюзен Дауни выступила продюсером фильмов 2009 и 2011 годов, где ее муж сыграл знаменитого сыщика. «Об этом все говорят, но она же продюсер», — сказал Роберт о жене, с которой прожил в браке 20 лет. «Я не знаю». 52-летняя Сьюзен, обладательница премии Эмми, спродюсировала десятки голливудских сериалов и фильмов, в том числе и те, в которых снимался ее муж. Пара состоит в браке с августа 2005-го и воспитывает двух сыновей и дочь. Что касается дальнейших экранизаций произведений вымышленного сыщика Артура Конан Дойла, то последнее слово остается за Сьюзен, сказал Роберт, многозначительно подмигнув камеру в недавнем интервью. Оба фильма о Холмсе снял Гай Ричи. В этом популярном проекте также снялись Джуд Лоу, Рэйчел МакАдамс, Марк Стронг, Нуми Рапос и Джаред Харрис. Кайли Миноук впервые призналась, что в начале 2021 года у нее вновь диагностировали рак. Об этом артистка рассказала в новом документальном проекте Netflix Кайли. По ее словам, ей удалось сохранить болезнь в тайне, в отличие от ситуации 2005 года, когда лечение проходило под пристальным вниманием прессы. Тогда певица была вынуждена отменить тур и временно уйти со сцены. Артистка призналась, что после второго диагноза долго не могла решиться рассказать об этом публично. Даже на фоне успеха хита «Падам» и возвращения в мировые чарты, и она чувствовала себя эмоционально опустошенной. «Я не хотела выходить из дома. Мне казалось, что рак — это не просто эпизод, который можно забыть», — поделилась певица. Миноук отметила, что сейчас ее здоровье в порядке, а болезнь обнаружили во время планового обследования. Она подчеркнула важность регулярных чекапов и ранней диагностики. Тяжелый период жизни, по словам певицы, отразился и в песне «Story» с альбома «Tension», где она косвенно затронула тему пережитого опыта. Новый документальный сериал о Кайли состоит из трех частей. В нем также появились сестра певицы Дани Миноук и музыканты Ник Кейв и Джейсон Донован.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сиденьями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
11: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
14: столько
13: в богатстве?
14: Условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
17: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
2: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 19. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете.
8: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
9: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214 ФЗ.
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо встречают с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп-39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
11: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
4: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Только 12% россиян вплотную занимаются вопросом долголетия. Об этом говорится в исследовании Рамблер. Большинство опрошенных пока не выстраивают особых планов на долгую и качественную жизнь. 43% признались, что живут как обычно. Еще 26% сказали, что концепция долголетия им близка, но следовать ей на практике получается не так последовательно, как хотелось бы. 19% считают себя слишком молодыми, чтобы задумываться об этом. Самым понятным и доступным способом улучшить качество жизни участники опроса назвали базовые привычки – регулярный сон, питание и движение без экстремальных нагрузок. Такой вариант выбрали 49% респондентов. Профилактическую медицину, чекапы, анализы и консультации специалистов отметили 10%. Практики биохакинга остаются нишевыми. Контроль состояния с помощью БАДов, экспериментальных препаратов и других подобных методов выбирают только 3% опрошенных. На гаджеты и технологии рассчитывает 1%. Еще 22% не воспринимают ни один из этих инструментов как реальный для себя. При этом 39% участников исследования считают, что долголетие в целом доступно всем, поскольку зависит скорее от привычек, чем от денег. 23% уверены, что это возможность скорее для обеспеченной аудитории. 17% что такие практики доступны только элитам. Еще 21% назвал тему слишком далекой и фантастической. Доверие к публикациям о новых технологиях долголетия в соцсетях остается низким. 60% почти не доверяют таким материалам и считают их частью индустрии продаж и маркетинга. 21% относятся к ним осторожно и используют как повод дополнительно изучить тему или задать вопрос врачу.

Радіо Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
13: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
14: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
18: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
17: The Beatles. Let it be.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
6: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
7: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по паддлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
13: Вы слушаете радио.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 19. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+. Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Бью» — это красота твоего тела. «Бью» — это философия осознанного движения. «Бью» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни, 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бью».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация. Этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
3: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 22. Рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС-Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Средняя зарплата мужчин на руководящих постах оказалась в 1,5 раза выше, чем зарплата женщин-руководителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за октябрь 2025-го. Средняя зарплата мужчин-руководителей составила 212,5 тысяч рублей, женщин – 141 тысячу. Разрыв достиг 71 тысячи рублей. 3 года назад, в 2023-м, разрыв составлял 54 тысячи. Тогда мужчины на руководящих должностях зарабатывали в среднем 166 тысяч, а женщины 111. На октябрь 25-го самый большой разрыв в зарплатах в зависимости от пола зафиксировали среди руководителей высшего звена в 1,8 раза или на 143,5 тысячи рублей. Лишь 15% фрилансеров могут полностью расслабиться в выходные. Остальные 85% отвлекаются от работы лишь иногда или практически всегда отказываются от отдыха, следует из исследования. Более половины респондентов не могут выстроить баланс между работой и отдыхом. Только 30% четко понимают, где заканчивается их рабочий день. При этом 35% главным признаком здоровых отношений с работой считают возможность отдыхать без чувства вины. Главная причина тревоги фрилансеров – нестабильный доход. Его назвали 36% опрошенных. 22% переживают из-за отсутствия гарантий и социального пакета. 20% отмечают постоянную необходимость в поиске новых проектов. Специалисты советуют обращать внимание на разные виды отдыха. Например, отдых, когда мы заняты чем-то увлекательным в одиночестве, или отдых, когда мы разделяем приятное с близкими. И, наконец, очень важный отдых, когда мы не делаем ничего и просто наблюдаем себя и мир вокруг. Может помочь работа с психологом. Часто наша тревога, сложности с границами и прокрастинация имеют не только организационные корни, а сигнализируют о каких-то других процессах в нас, которые можно поисследовать.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Пизанская башня. Колокольная башня собора Санта-Мария-Ассунта, расположенного в итальянском городе Пиза, известна во всем мире как Пизанская падающая башня и является одной из самых узнаваемых достопримечательностей на планете. Всемирную славу эта башня обрела из-за того, что, в отличие от всех остальных строений, она стоит не ровно, а наклоняется к земле, как будто очень медленно падает, что на самом деле является правдой. Учеными было установлено, что Пизанское чудо отклоняется от вертикали примерно на 1 миллиметр в год. Строительство колокольной башни городского собора Пизы началось в 12 веке и затянулось более чем на 200 лет. Справедливо будет сказать, что в какой-то степени оно не прекращается и по сей день. Итальянскую достопримечательность постоянно реставрируют и подстраивают, чтобы не допустить ее падения. Периодически, кстати, ученые и архитекторы сообщают общественности, что им удалось приостановить дальнейшее отклонение башни, но пару лет спустя она снова начинает тянуться к земле. Существует версия, что архитекторы изначально заложили в проект наклон башни, чтобы продемонстрировать незаурядные умения и привлечь к своему детищу как можно больше внимания. Если это так, то план зодчих удался на 100%. Тем не менее, современные ученые считают эту версию маловероятной. Существует еще одна легенда, связанная с Пизанской башней. Согласно биографии Галилео Галилея, написанной его учеником Винченцо Вивиани, ученый, родившийся и долгое время живший в Пизе, использовал местную падающую башню для своих опытов. Галилей бросал с ее вершины различные предметы, чтобы доказать, что скорость падения не зависит от веса падающего тела. В наши дни падающая башня является символом Пизы и главной местной достопримечательностью, ежедневно посещаемой тысячами туристов. А в 1986 году ЮНЕСКО присвоило статус всемирного наследия всему архитектурному ансамблю собора Санта-Мария-Ассунта.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 44 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ивы тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
0: Ив Монтан. «La vie en rose».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 12+.
15: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
16: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
17: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
16: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
18: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС. Информация на сайте азс.статнефть.ру.
19: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
6: ОК представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
4: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
12: Столько условий.
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев. С доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
18: Вы слушаете радио

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 19. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

радио «Монте-Карло».

Безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: «Бью» — это красота твоего тела. «Бью» — это философия осознанного движения. «Бью» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бью».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. В Каннах показали новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Картина заняла второе место в рейтинге зарубежной прессы ежедневного фестивального журнала «Скрин», получив 3,2 балла. На первом месте «Отечество» Павла Павликовского, на третьем «Внезапно» Рисюка Хамагути. «Минотавр» — первый фильм Звягинцева за 9 лет. Его предыдущую драму «Нелюбовь» также показывали в основном конкурсе «Канн», где она получила приз жюри. Режиссер назвал неоценимой возможность снова попасть на смотр после такого долгого перерыва в съемках. Одним из источников вдохновения для постановщика стал фильм Клода Шаброля «Неверная жена». Главный герой «Минотавра» Глеб узнает об измене супруги Галины, что приводит к трагическим последствиям. Звягинцев рассказал, что хотел перенести историю в Россию и добавить актуального на 22-й год контекста. Звезда Уэнсдэй Дженна Ортега исполнит главную роль в проекте «Лили Мэйби» — седьмом полнометражном фильме французского режиссера Леоса Каракаса. Жанр ленты можно описать как постапокалиптическое роуд-муви. В центре сюжета окажутся девочка, мальчик и молодая девушка. Вместе они ездят на большом мотоцикле по миру, где наступил конец света, в поисках пристанища. Точная дата релиза неизвестна. Каракас обещал сделать фильм в том же фантастическом антураже, что и его предыдущие работы. Ортега до конца года появится в экранизации романа «Клара и солнце». Сейчас актриса занята на съемках третьего сезона «Wednesday».

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 19. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама. Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
3: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: СК-10.
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Актер Адам Драйвер побывал на Каннском кинофестивале, где представил криминальный триллер «Бумажный тигр». Во время пресс-конференции ему задали вопрос о токсичном поведении на съемочной площадке сериала «Девочки». Ранее создательница шоу Лина Данам выпустила книгу мемуара «Феймсик». В ней она рассказала, что Драйвер часто кричал на площадке, кидался мебелью и даже пробил кулаком стену своего трейлера. «Все комментарии я сохраню для своей собственной книги», — отреагировал Драйвер на пресс-конференции. «Девочки» выходили на HBO с 2012 по 2017. Данам выступила шоураннером проекта и сыграла одну из главных ролей вместе с Драйвером. Пит Дэвидсон расстался с девушкой и матерью своей единственной дочери Элси Хьюитт. Малышка родилась всего 5 месяцев назад. Известно, что причиной разрыва стали разные рабочие графики. Пока Пит гастролировал, Элси и ребенок нуждались в поддержке и внимании, которых он дать не мог. В данный момент пара ищет способ договориться о воспитании совместной дочери. Стоит отметить, что сам Пит всегда считал отношения с Хьюитт серьезными и даже прошел лечение в рехабе, надеясь их сохранить. В разное время актер встречался с Ким Кардашьян, Эмили Ратаков, Маргарет Куалли, Кейт Бекинсейл и другими.

0: Алиса в МИТу.
1: В культовом сериале «Игра престолов» много сражений, интриг, драматичных событий и еды, которая становится одним из важнейших элементов этого фэнтезийного мира. Джордж Мартин в своих книгах, по которым и был снят сериал, подробно описал около 160 блюд. У каждой из земель Вестероса свои кулинарные традиции, а у главных героев — любимые блюда. Один из ключевых персонажей истории, Джон Сноу, незаконно рожденный сын лорда Старка, обожал курицу в меду. В самом начале истории он пробует это блюдо в родовом замке семьи Старка в Винтерфелле и влюбляется навсегда. Джон Сноу даже угощает этим лакомством своего голодного питомца — лютоволка-призрака. Замок Винтерфелл, лорды и сражения на мечах напоминают об эпохе Средневековья. В то время не было такого разнообразия блюд и продуктов. Высоко ценилось мясо и, конечно, злаки. Из них делали сытный хлеб и хмельные напитки. Разводили обычно свиней и куриц, поэтому их мясо чаще всего можно было увидеть во время застолья. Любимое блюдо Джона Сноу легко приготовить дома. Самое главное в нем – это соус. Для его приготовления в сотейнике смешивают яблочный уксус, мед, сухую мяту и изюм, доводят до кипения и сразу снижают температуру до минимальной. Курицу запекают в духовке в течение часа, а перед подачей поливают густым сладким соусом. Два истинных поклонника саги «Игра престолов» — Челси Монро Кассель и Сариан Лерер — даже написали поваренную книгу «Пир льда и огня». Ее одобрил сам Джордж Мартин. В книге собрано больше 100 рецептов роскошных блюд из мира «Игры престолов», а также правила сервировки и развлечения семи королевств.
0: Киноменю. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк». 16+.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000.
11: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте АЗС.Татнефть.
14: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
15: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Энди Уильямс.
16: В 1962 году Энди Уильямс исполнял песню «Moon River» на церемонии вручения премии «Оскар». Композиция тогда победила в номинации «Лучший саундтрек» и принесла своим авторам Джонни Мерсеру и Генри Манчини заветную статуэтку. Как рассказывал Уильямс, его мама смотрела церемонию и была уверена, что награда досталась ее сыну. Энди так и не удалось переубедить свою родительницу.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 19. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
8: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго» «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
9: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Номинант на «Оскар» и звезда «Людей Икс» Майкл Фассбендер ведет переговоры об участии в новом проекте «Происхождение мира» постановщика Брейди Карбе, на счету которого «Бруталист». Действие сюжета развернется в нескольких эпохах от 19 века до наших дней, преимущественно в 1970-х. Карбе рассказывал, что фильм не будет укладываться в рамки одного жанра и поведает об оккультизме. Ранее к ленте якобы примкнула Селена Гомес. Фассбендер скоро появится на экране в sci-fi «Надежда» на Хон Джина, чья премьера состоится в конкурсе Каннского кинофестиваля. Параллельно он снимается в сериале «Кеннеди» Netflix про знаменитую династию. Австралиец Дейкер Монтгомери, снявшийся в «Очень странных делах», примкнул к актерскому составу фильма «Каин». Проект является спин-оффом франшизы «Джон Уик». Главную роль исполнит Донни Йен, который также выступает режиссером ленты. Фильм продолжит историю Каина, незрячего ассасина и одного из главных противников Уика после событий четвертой части. В ленте также сыграет певица Рина Саваяма. Она вернется к образу Акир. Каина выпустит в прокат Lionsgate. Релиз ожидается в 2027 году. Детали о роли Монтгомери не разглашаются. Актер недавно появился в триллере «Провод мертвеца» и хорроре «Лиги смерти».

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Пуэрто-Рико.
2: Островное государство Пуэрто-Рико можно назвать американской Испанией. Долгое время этот Карибский остров был испанской колонией, но сейчас является ассоциированной территорией США, то есть находится под частичным управлением штатов. Из-за этого самоопределение у пуэрториканцев довольно своеобразное. Они считают себя американцами, но если говорят о доме, подразумевают Пуэрто-Рико, а не Америку. Свою официальную валюту, доллар, они называют песо, и при этом отлично говорят и на испанском, и на английском. Лучшее тому подтверждение – уроженец этих мест Рики Мартин. С названием самой страны тоже связана запутанная история. Первоначально испанцы, открывшие остров, назвали его Сан-Хуаном в честь Иоанна Крестителя, а главный город – Пуэрто-Рико, что означает «богатый порт». Но со временем остров и город поменялись названиями, так что теперь Сан-Хуан – это столица Пуэрто-Рико. Центральная часть этого города напоминает Европу своими узкими улочками и старинными зданиями. Одна из главных архитектурных достопримечательностей Сан-Хуана – старинный форт, строительство которого началось еще в XVI веке и продолжалось 200 лет. В результате получилось оборонное сооружение с 6-уровневыми стенами высотой более 40 метров. Это одна из самых крупных и совершенных крепостей в Карибском море. Впрочем, Пуэрто-Рико привлекает не только ценителей исторических достопримечательностей, но и любителей экзотики. На территории острова находится огромный тропический лес и третья по величине цепь карстовых пещер. На данный момент открыто более 200 пещер, но ученые предполагают, что их число может достигать 800. В этих поразительных лабиринтах долгое время скрывались от испанских завоевателей местные аборигены, индейцы Таино. Почувствовать себя на их месте сейчас может каждый, кто отправится на ночную экскурсию по этим пещерам. Однако самое захватывающее зрелище в Пуэрто-Рико – это ночной фосфоресцирующий залив. Из-за уникальных свойств планктона вода в этом месте светится в темноте. Подобная картина была показана в фильме «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Только ради этого зрелища тысячи людей приезжают на остров. Ведь это одно из самых редких природных явлений на Земле.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 19. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этни». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
8: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
0: СК-10.
4: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Китай ворвался в топ туристических трендов этой весны. На майские праздники 26-го спрос на поездки в Поднебесную среди россиян взлетел сразу на 188%. Еще недавно Китай ассоциировался в основном с бизнес-поездками, а теперь уверенно превращается в одно из самых модных массовых направлений сезона. Главными магнитами для путешественников стали солнечная Сандия на острове Хайнань, а также Гуанчжоу и Шанхай. Интерес к острову Хайнань в целом вырос резко. Россияне все чаще выбирают южные регионы Китая ради пляжных отдыха, гастрономии и насыщенных экскурсионных маршрутов. По словам экспертов, интерес россиян к азиатским направлениям продолжает расти. Этому способствует расширение безвизовых программ, упрощение въезда и все более удобная транспортная логистика между Россией и Китаем. В удивительной деревне Мандроги планируют установить рекорд России, собрав самую длинную гирлянду из баранок. Акцию запустили совместно с благотворительным фондом «Монтера». Присоединиться к созданию гирлянды гости туристического комплекса могут до 30 сентября. Нужно лишь приобрести баранку. Сдобные символы русского чаепития будут бережно нанизываться на специальные ленты в главном зале ресторана русской кухни, где все посетители смогут понаблюдать за тем, как день за днем рождается новый рекорд страны. Все собранные средства будут направлены на развитие программ адаптивного спорта для детей и подростков с особенностями здоровья.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте АЗС.Татнефть.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
11: «Битлз». Композицию «I'll Follow the Sun» Пол Маккартни сочинил еще до появления группы «Битлз». Как вспоминал музыкант, случилось это в 59 году, когда 17-летний Пол жил с родителями в пригороде Ливерпуля. По рассказам Маккартни, этот день он хорошо запомнил. Пол тогда только начал выздоравливать после гриппа. Не желая лежать в постели, он решил поиграть на гитаре и вышел из своей спальни в гостиную. В комнате было светло, темные шторы были раскрыты, и сквозь кружевные занавески пробивались лучики солнца. Глядя на них, музыкант придумал фразу «I'll follow the sun» — «Я последую за солнцем», ставшую названием песни. «Beatles» — «I'll follow the sun».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 19. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.

радио Монтека.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Триллер «Горничная» живет на театральной сцене, об этом объявила студия Lionsgate. Авторами выступят создатели театральных версий «Паранормального явления» и «Дневника памяти». Точная дата выхода, актерский состав и другие детали адаптации неизвестны. «Горничная» основана на одноименном романе Фриды Макфаден. Сюжет развивается вокруг девушки Милли, которая устраивается на работу горничной в дом богатой семьи Винчестеров. Вскоре на поверхность всплывают секреты всех героев. В проекте снимались Сидни Суини, Аманда Сайфред и Брэндон Стленнер. Мировые сборы «Горничные» составили около 400 миллионов долларов. В России зрители принесли фильму 1 300 000 000 рублей. Этой весной Lionsgate также запустила в разработку сиквел фильма. Его релиз состоится в декабре 27-го. Британец Фредди Хаймер выступит с автором и главным актером предстоящего шоу «Я не причиню вам вреда». Сюжет расскажет о примерном семьянине, который случайно сбивает на смерть прохожего, катаясь на велосипеде. Это заставляет героя дать себе обещание никогда больше не вредить окружающим. Но по иронии приводит к обратному результату. Жертв вокруг мужчины становится еще больше. Вместе с Хаймером над шоу работает создатель «Хорошего доктора» Дэвид Шор. Релиз состоится на канадском стрим-сервисе Crave. Новый проект вдохновлен реальной историей Джона О'Хегарти, самого вежливого ирландского грабителя, совершившего 15 банковских налетов в 2004 году. Каждый рейд О'Хегарти начинал со слов «Я не причиню вам вреда».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: ОК представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
9: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
2: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 19. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.

Радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. С 18 мая сбор за визу Болгарии в размере 90 евро начали принимать исключительно в рублях. Оплата производится по курсу Центробанка плюс 2,5%. Заплатить можно как наличными, так и картой. Специалисты туриндустрии позитивно восприняли изменения. По их мнению, можно рассчитывать на возобновление приема документов на визы в регионах. В то же время сохраняется проблема с нехваткой свободных слотов на подачу документов в Москве. Сейчас за получение шенгенской визы в Болгарию оплатить консульский сбор можно исключительно в Москве. В других городах средства не принимают. Там документы разрешено подавать заявителям, освобожденным от уплаты. Сейчас полноценная процедура доступна лишь в столице. Подача документов, оплата всех сборов и прохождение биометрии. Зимой у россиян была возможность улететь прямыми рейсами в 43 страны. В июне 26-го список направлений уменьшится до 31-32, выяснили в АТОР. Это примерно втрое меньше, чем в СССР во времена железного занавеса, когда прямое авиасообщение было примерно с 80-100 странами. Сокращение числа направлений связано с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из летнего расписания пропали Куба, Венесуэла, Кувейт, Бахрейн, Алжир, Сейшелы и другие сезонные страны. В то же время эксперты обращают внимание на сохраняющийся интерес на путешествия за рубеж. По информации Аэрофлота, международный пассажиропоток группы за первые 4 месяца года увеличился на 8,8% до 4 миллионов 400 тысяч пассажиров.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. Завтра в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.

0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings».
1: Морис Альберт, «Feelings».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс. Тема любви из картины «Крестный отец» была написана в 1972 году знаменитым итальянским кинокомпозитором Нино Ротта. Позже на мелодию были положены слова, и песня получила название «Speak Softly Love». Со своим саундтреком для «Крестного отца» Нино Ротта был номинирован на премию «Оскар». Правда, комиссия исключила его из списка претендентов, так как было установлено, что большинство композиций являлись переделанными работами, сочиненными им для картины Феллини «Фортунелла» 1958 года. Энди Уильямс. «Speak Softly, Love».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66. Une photo, une date, c'était ni pas

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
0: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.